0: destruyen, destroy, desконтрой, дезанима, дезмичуфика, дезорганизм, дезриз, дезаранж, дезэспера, дезэструктура, дезкаррега, дезампара, дезлока, дезапонта, дезстрай, дезоссидента, дезлига.
1: Pop Rock Inconfidência.
2: Estamos apresentando Pop Rock Inconfidência.
3: Entrevista da semana.